0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM.
1: Это радио Омега.
2: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
3: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Редактор

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: северный 2,7 метров в секунду. Температура плюс 12-14.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это Радио Омега. Доброе утро. 7:12. На Радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Веном, действуйте по правилам, и все будет хорошо. А вот за нестандартные решения придется отвечать самостоятельно. Тельцы, не стоит заниматься медицинскими и косметическими делами. Вы можете навредить телу. Зато день хорош для умственной работы. Близнецы, настало время отвлечься от далеких планов и заняться рутиной. Например, привести в порядок квартиру, рабочее место или документы. Раки, любые действия потребуют предварительных расчетов. Может обнаружиться, что дело не такое уж и выгодное. Львы, уделите внимание деталям, которые были не видны на фоне общей картины. Может оказаться, что эти мелочи существенно влияют на результат. Девы, день подведения предварительных итогов. Новые дела точно начинать не стоит. Весы, события будут долго раскачиваться и, возможно, так и не произойдут. Отнеситесь к этому философски. Скорпионы, вашим лучшим другом будет интуиция. Вы сможете понять, что происходит еще до того, как это проявится в полной мере. Стрельцы, у вас неожиданно проснется практичность. Это день отсечения любых планов, которые кажутся излишне расточительными или слишком сложными. Козероги, возможны проблемы, связанные со здоровьем близких или питомцев. Рабочие планы на день могут быть изменены или даже отменены. Водолеи. Любые решения будут приниматься сложно, с большими сомнениями и колебаниями. Возможно, их лучше отложить на несколько дней. Рыбы. Существенных достижений не будет, а вот простые дела будут удачными. Займитесь рутиной.
3: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: Радио Омега. Просыпаемся под звуки любимых песен на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 7 часов 19 минут. Температура в Тольятти плюс 4. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Кофеин и здоровье сердечно-сосудистой системы. Что говорит наука? Так называется серьезная статья в серьезном медицинском журнале JAMA. Это обобщение данных крупнейших исследований. И главный вывод звучит так. Умеренное потребление, примерно 3-5 чашек кофе в день, безопасно для большинства взрослых и связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Но есть некоторые оговорки. Во-первых, имеет значение способ приготовления. Френч-пресс и кофе по-турецки содержат вещества, повышающие холестерин. Лучше для сосудов – бумажный фильтр. Имеет значение и время. Ученые советуют выпивать свою норму до полудня. Тогда кофе успевает полностью усвоиться и не портит ночной сон. Ну и, конечно, генетика. Мы все расщепляем кофеин с разной скоростью. Поэтому сообщения о возможной пользе кофе не могут быть рекомендацией начинать или увеличивать потребление кофеина.
4: Тольятти. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Это радио Омега.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. С вами Михаил Соколов, доброе утро. 3 и 4 октября на радио Омега, уикенд со Стингом. Каждый час на 106.9 FM будет наполнен благородным британским саундом и любимыми мелодиями. Кроме того, мы подготовили серию коротких историй об этом удивительном музыканте, его увлечениях и неожиданных поворотах судьбы. Будет интересно и очень музыкально. Присоединяйтесь к нам на 106.9 FM или 106.9fm.ru. Уикенд со Стингом на радио Омега в субботу и воскресенье для слушателей старше 12 лет. В Тольятти 7.31, температура плюс 4. Днем ожидается плюс 5-7 градусов, временами дождь. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Запуск автоматической проверки ОСАГО через систему Паутина снова отложен. Точная дата старта неизвестна. Штрафы за езду без страховки по-прежнему выписывают только инспекторы. В первые выходные октября в Самарской области ожидаются мокрый снег и гололедица. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Госавтоинспекция советует водителям с небольшим опытом временно отказаться от поезда. В России зарегистрирована вакцина Аллергарда от аллергии на пыльцу березы. Она станет доступна в этом месяце. До следующего сезона пыления препаратом планируют привить до 60 тысяч пациентов. Артем Дзюба заявил о завершении карьеры, но не исключает участие в Кубке России за какой-либо клуб. Лучший бомбардир в истории российского футбола выступал за «Спартак», «Зенит», «Локомотив». Последним его клубом стал тольяттинский «Акрон».
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 4, днем ожидается переменная облачность, временами дождь, ветер северный 2,7 метров в секунду. Температура плюс 5,7.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: Тольятти, встречай! Цирк Вибат! С новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 18 сентября по 4 октября. Купол цирка УТРЦ «Пакхаус». 0+.
6: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
7: Телефон рекламной службы. 510-210.
1: Радио «Омега».

106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 7.43, температура плюс 4. На календаре пятница, 2 октября. В этот день родились Стинг, британский музыкант, певец, автор песен. Махатма Ганди, один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии. Ричард III, король Англии. А также Грэм Грин, крупный английский писатель, литературный критик. И Юрий Левитан, знаменитый советский диктор, голос эпохи. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 7.47. Температура плюс 4. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 октября 1928-го в Мадриде была основана организация Opus Dei, ставшая широко известна с выходом романа и фильма «Код да Винчи». Название переводится с латыни как «Дело Божие». Ровно через 60 лет, 2 октября 1982-го, папа Иоанн Павел II присвоил Opus Dei особый статус. У нее нет привязки к территории.

0: промышленно.
1: Впрочем, Дэн Браун и не настаивал на исторической...
2: Россияне не готовятся к деторождению. По данным структуры при Минздраве, около 96% пар не проходят специальную подготовку перед зачатием. Родители избегают обследований, не корректируют питание, вес и не отказываются от вредных привычек. Это повышает риск выкидышей, патологии и задержек развития ребенка, отмечают власти. Врачи советуют начинать подготовку за 3-6 месяцев и подбирать обследование вместе со специалистом. Доллар на сегодня 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля и 53 копейки.
3: Спонсор прогноз погоды на радио Омега ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции. Каждый день ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 4. Днем ожидается переменная облачность. Временами дождь. Ветер северный 2,7 метров в секунду. Температура плюс 5,7.
4: Реклама. Сегодня можно не спрашивать, а что у нас вкусненького? Ответ уже есть. Во всех супермаркетах «Миндаль». Королевские креветки всего 499 рублей 99 копеек за килограмм. Осталось решить только одно. С чем их приготовить? «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Омега».

0: Мега.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Омега.

106.9 FM, это Радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 12 минут 9, температура в Тольятти плюс 4. Говорят, что музыкальную премию MTV Video Music Awards в прошлое воскресенье посмотрели 8,5 миллионов человек. О том, какие обстоятельства позволили поставить этот рекорд, расскажем через 8 минут на Радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 8.20, температура плюс 4. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Музыкальная премия MTV Video Music Awards в прошлое воскресенье совершила грандиозный камбэк. Прямую трансляцию посмотрели 8,5 миллионов человек. Это самый мощный телерейтинг за последнее десятилетие. А соцсети добавили еще 160 миллионов просмотров по всему миру. Менеджеры церемонии объяснили успех тем, что сделали ставку на имена, проверенные временем. Настоящей бомбой стало появление Мадонны. Она открыла вечер мощным попурри. Тейлор Свифт тоже была в зале, но петь не стала, решив просто презентовать свой новый клип. Вместо сиюминутных интернет-героев на первый план вышли вечные музыкальные ценности. Почетную награду получила группа Nirvana. Ушедшего 10 лет назад Джорджа Майкла вспомнили масштабным трибьютом. Трогательно почтили и память Долли Партон. Старая школа доказала, что в тренде хороший вкус и уважение к легендам.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
6: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр шевр. Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно. Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю. Сыр шевр. Когда хочется чего-то особенного.
7: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко. Мяу.
8: Телефон рекламной службы. 510-210.
9: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.34, температура плюс 4, днем ожидается плюс 5-7 градусов, временами дождь. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте, таксопарки не могут обновлять автопарк. Локализованные машины стоят около 3 миллионов рублей, это выше экономически оправданной цены. К проблемам добавляются высокие ставки по кредитам и лизингу, а почти треть такси в России – автомобили старше 5 лет. Экспертиза подтвердила вменяемость Екатерины Тарховой. Психических отклонений и состояния аффекта не выявлено. Ей инкриминируют убийство экс-мэра Самары, его супруги, подделку документов и другие преступления. Сентябрьские продажи «Лады» стали лучшими с начала года. «АвтоВАЗ» реализовал 32 310 автомобилей. Это на 10% больше, чем в августе. Лидером остаются «Лада Гранта». Этих моделей было продано больше, чем «Искр» и «Вест» вместе взятых. Перечень олимпиад, дающих приоритет при зачислении в вузы, сокращен с 83 до 60. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская. Приказ Миноборнауки зарегистрирован в Минюсте.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 4, днем ожидается переменная облачность, временами дождь, ветер северный 2,7 метров в секунду. Температура плюс 5,7.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 8.38, температура плюс 4, на календаре пятница, 2 октября. Сегодня день метростроителя, а также Международный день социального педагога, Всемирный день улыбки и день рождения электронной почты. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Наггетсы куриные «Экстра» «Мираторг» 599,90 за 1,5 килограмма. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.43. Температура плюс 4. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 2 октября 1948-го в Нью-Йорке родилась основательница модного дома Донна Каран. При рождении ее звали Донна Айви Фаски, но Каран не псевдоним, а фамилия первого мужа. Она росла в семье, близкой к моде. Отец портной, мама модель, и с детства рисовала эскизы платьев. Уже в 14 начала подрабатывать продавцом одежды, потом поступила в школу дизайна Парсона, но не окончила. Модельер Анна Кляйн позвала талантливую девушку в помощницы, а после смерти наставницы Донна стала главным модельером дома. В 80-е она основала свой лейбл. В 2015 году дизайнер ушла из модной индустрии, она развивает благотворительный фонд. Придуманная Донной Каран в 80-е концепция «7 простых вещей» все еще актуальна. Ее суть в том, что в мегаполисе не нужен огромный гардероб, а из 7 базовых вещей можно собрать десятки образов. Эти 7 вещей – свитер, кожаный жакет, костюм, брюки, леггинсы, блузка и удобная платье.
3: Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.

0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега О. Medical On Group Тольятти. Медицинский центр. Бульвар Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. В Тольятти плюс 5. Днем ожидается переменная облачность. Временами дождь. Ветер северный 2,7 метров в секунду. Температура плюс 5,7.
1: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 9.09. Температура в Тольятти плюс 5. Сегодня пятница, 2 октября. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы.

Рекламы. Сегодня вы можете выиграть сет «Водопад» из 4 видов роллов от сети кафе и доставки «Жако». Пицца и роллы в Тольятти. «Жако». Все получится легко. Заказ по телефону 90 30 52. Спонсор игры ООО «Мистер Жако». Тольятти, УГРН 115-631 30-42-621. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Почти половине водителей в этот момент становится не только скучно, но и немного обидно. Что не так? Почти половине водителей в этот момент становится не только скучно, но и немного обидно. Что не так? 510-225. Удачи вам!

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 9 часов 13 минут, температура в Тольятти плюс 5 градусов. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Почти половине водителей в этот момент становится не только скучно, но и немного обидно. Что не так? 510-225, доброе утро, какие мысли?
1: А вот такая версия. Закончился бензин, отсутствие бензина.
0: И скучно, и обидно действительно становится в такой ситуации. Но еще раз, мы говорим о почти половине водителей. Это важно. Догадайтесь, набираете 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Веном, действуйте по правилам, и все будет хорошо. А вот за нестандартные решения придется отвечать самостоятельно. Тельцы, не стоит заниматься медицинскими и косметическими делами. Вы можете навредить телу. Зато день хорош для умственной работы. Близнецы, настало время отвлечься от далеких планов и заняться рутиной. Например, привести в порядок квартиру, рабочее место или документы. Раки, любые действия потребуют предварительных расчетов. Может обнаружиться, что дело не такое уж и выгодное. Львы, уделите внимание деталям, которые были не видны на фоне общей картины. Может оказаться, что эти мелочи существенно влияют на результат. Девы, день подведения предварительных итогов. Новые дела точно начинать не стоит. Весы, события будут долго раскачиваться и, возможно, так и не произойдут. Отнеситесь к этому философски. Скорпионы, вашим лучшим другом будет интуиция. Вы сможете понять, что происходит еще до того, как это проявится в полной мере. Стрельцы, у вас неожиданно проснется практичность. Это день отсечения любых планов, которые кажутся излишне расточительными или слишком сложными. Козероги, возможны проблемы, связанные со здоровьем близких или питомцев. Рабочие планы на день могут быть изменены или даже отменены. Водолеи. Любые решения будут приниматься сложно, с большими сомнениями и колебаниями. Возможно, их лучше отложить на несколько дней. Рыбы. Существенных достижений не будет, а вот простые дела будут удачными. Займитесь рутиной.
4: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 9:18. Температура в Тольятти плюс 5. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Почти половине водителей в этот момент становится не только скучно, но и немного обидно. Что не так? 510-225. Доброе утро. Как думаете?
1: Может быть, когда они стоят на железнодорожном переезде, и вот его закрыли прямо перед тем, как проехать.
0: Интересная ситуация. Правда, я имел в виду какую-то другую. Спасибо за версию. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрываете. Прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: Кофеин и здоровье сердечно-сосудистой системы. Что говорит наука? Так называется серьезная статья в серьезном медицинском журнале JAMA. Это обобщение данных крупнейших исследований. И главный вывод звучит так. Умеренное потребление, примерно 3-5 чашек кофе в день, безопасно для большинства взрослых и связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Но есть некоторые оговорки. Во-первых, имеет значение способ приготовления. Френч-пресс и кофе по-турецки содержат вещества, повышающие холестерин. Лучше для сосудов – бумажный фильтр. Имеет значение и время. Ученые советуют выпивать свою норму до полудня. Тогда кофе успевает полностью усвоиться и не портит ночной сон. Ну и, конечно, генетика. Мы все расщепляем кофеин с разной скоростью. Поэтому сообщения о возможной пользе кофе не могут быть рекомендацией начинать или увеличивать потребление кофеина.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
6: Блядь!

приезжай. 0+. Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.32, температура плюс 5 градусов, днем ожидается плюс 5.7, временами дождь. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. Почти половине водителей в этот момент становится не только скучно, но и немного обидно. Что не так? Хотите подсказку? Ответ связан с поведением пассажиров. Догадайтесь, набираете 510-225, победителю в подарок сет из 4 видов роллов. Прямо сейчас на радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
1: Здравствуйте. Запуск автоматической проверки ОСАГО через систему «Паутина» снова отложен. Точная дата старта неизвестна. Штрафы за езду без страховки по-прежнему выписывают только инспекторы. В первые выходные октября в Самарской области ожидаются мокрый снег и гололедица. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Госавтоинспекция советует водителям с небольшим опытом временно отказаться от поезда. В России зарегистрирована вакцина «Аллергарда» от аллергии на пыльцу березы. Она станет доступна в этом месяце. До следующего сезона пыления препаратом планируют привить до 60 тысяч пациентов. Артем Дзюба заявил о завершении карьеры, но не исключает участие в Кубке России за какой-либо клуб. Лучший бомбардир в истории российского футбола выступал за «Спартак», «Зенит», «Локомотив». Последним его клубом стал тольяттинский «Акрон».
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 5. Днем ожидается переменная облачность. Временами дождь, ветер северный 2,7 метров в секунду. Температура плюс 5,7.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 9.38, температура плюс 4. На радио Омега невероятный вопрос. Почти половине водителей в этот момент становится не только скучно, но и немного обидно. Что не так? Ответ связан с поведением пассажиров. Вот что нам уже известно. 510-225, доброе утро, как думаете?
1: Здравствуйте, ну, мне так кажется, что это когда пассажир уснул.
0: Пассажир уснул, это единственно возможный правильный ответ, брат. Поздравляю. Как вас зовут?
1: Меня зовут Георгий.
0: Георгий, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли сет «Водопад» из 4 видов роллов от сети кафе и доставки «Жако». Пицца и роллы в Тольятти. «Жако». Все получится легко. Заказ по телефону 90-30-52. Спонсор игры ООО «Мистер Жако». Тольятти, ОГРН 115-631-30-42-621. Подробности об организаторе правилах участия, количестве призов, срок вместе и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru. Для слушателей старше 12 лет. Георгий, поздравляю.
1: Спасибо большое. Я Георгий Веселов с улицы Раздольная, Ягодная. Выиграл невероятный вопрос на радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос утром в понедельник. А во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
2: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: В этом сыре дырочки большие, а цена, наоборот, маленькая. Во всех супермаркетах «Миндаль». Сыр «Маздам» традиции сыроваров. Всего 599 рублей 99 копеек за килограмм. Нарезайте щедрее. За такую цену можно. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 9.43. Температура плюс 4. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 октября 1928-го в Мадриде была основана организация Opus Dei, ставшая широко известна с выходом романа и фильма «Код да Винчи». Название переводится с латыни как «Дело Божие». Ровно через 60 лет, 2 октября 1982-го, папа Иоанн Павел II присвоил Opus Dei особый статус. У нее нет привязки к территории, как, например, у епархии. Ее члены могут жить где угодно. За почти столетнюю историю Opus Dei называли и масонской ложей, и сектой, и разведкой Ватикана. Дэн Браун и вовсе изобразил ее в романе как тайное консервативное сообщество монахов-фанатиков, которые жестко и даже преступно защищают скрытые от людей церковные тайны. В реальности Opus Dei вполне открытая организация, ее члены не монахи, а миряне, которые не дают никаких обетов и могут покинуть организацию, когда захотят. Руководство Opus Dei публично заявляло, что описание в книге некорректно, и просило кинокомпанию указать в титрах фильма, что история вымышлена. Впрочем, Дэн Браун и не настаивал на исторической достоверности, ведь он писал не документальную прозу, а художественное произведение.
4: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 11, температура плюс 6. В России со следующего года увеличат размер мат-капитала. Он составит 778 500 рублей. Читаем об этом в разделе новости на сайте 106.9 FM.ru. А через 4 минуты свежий выпуск новостей на радио Омега 106.9 FM.

0: радио Омега 106.9 FM. В Тольятти 11.01, температура плюс 6. Днем ожидается плюс 5-7 градусов, временами дождь. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Власти хотят по-новому считать налог с выигрышей у букмекеров. По данным газеты «Коммерсант», если поправку примут, то НДФЛ будут рассчитывать не с каждого выигрыша, а с общего результата игрока за год. Из суммы всех выигрышей будут вычитать проигранные ставки. Например, если человек по итогам года потратил на ставки больше, чем выиграл, платить налог ему не придется. Минздрав сообщил о пандемии диабета в России. По данным спеццентра ведомства, прирост больных в основном идет за счет диабета второго типа. Ежегодно это заболевание выявляют у сотен тысяч новых пациентов. Эндокринологи Минздрава назвали ситуацию неинфекционной пандемией и связали динамику роста заболевания с лишним весом и ожирением. В следующем году вырастут детские пособия. С 1 февраля проиндексируют выплаты по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком и единовременную выплату при рождении. Она составит 30 тысяч рублей. Мат-капитал тоже увеличится. На первого ребенка до 778 тысяч рублей, на второго до 1 028 тысяч, сообщили в социальном фонде. В Самаре запустили чат-бот «Водный сигнал» для жалоб на проблемы с водой. Сервис работает в мессенджере «Макс». Жители могут сообщать об утечках, открытых колодцах и других неполадках, присылать фото и узнавать сроки устранения работ по конкретному адресу. Первые дни бот работает в тестовом режиме. Все обращения автоматически попадают в диспетчерскую и передаются профильным службам. Сезон фонтанов в Самаре завершился. Об этом сообщили в горадминистрации. Консервация на зиму начнется с понедельника. Специалисты сольют воду, отключат оборудование, демонтируют форсунки и насосы. В этом сезоне в городе все 48 фонтанов работали более 180 дней без серьезных сбоев. Некоторые водные объекты оснастят световыми конструкциями, которые будут работать зимой. Доллар на сегодня 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля и 53 копейки.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 6. Днем ожидается переменная облачность, временами дождь, ветер северный 2,7 метра в секунду. Температура плюс 5,7.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. Лана Дель Рей, песня из фильма «Великий Гэтсби». С вами Михаил Соколов на часах 11.11, температура в Тольятти плюс 6. Сегодня утром Георгий с улицы Раздольной из Ягодного разгадал невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. Почти половине водителей в этот момент становится не только скучно, но и немного обидно. Что не так? Пассажир уснул. Вот правильный ответ.
1: Я, Георгий Веселов, с улицы Раздольная, Ягодная, выиграл невероятный вопрос на радио «Омега».
0: Георгия поздравляем, он получает в подарок сет из 4 видов роллов. Новый невероятный вопрос утром в понедельник, в ближайшие минуты и на АП. И прямо сейчас Агата Кристи «Черная луна» на радио «Омега» 106.9 FM.

0: мне тренова Ива.
1: Настоящему интересно. Уикенд со Стингом на радио Омега в субботу и воскресенье для слушателей старше 12 лет. В 11:30 новости, а еще впереди Зиверт, Зеленые волны и Лайонел Ричи. Hello! Уже через минуту на радио Омега.
2: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 11.31, температура плюс 6, днем ожидается плюс 5-7 градусов, временами дождь. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В следующем году в Самаре сократят финансирование общественного транспорта. Электротранспорт недополучит около 500 миллионов рублей, метро еще 200 миллионов. А на замену остановочных павильонов денег не предусмотрено. Три педагога из Самарской области вошли в число 150 лучших учителей России. Они получат премии от Минкультуры. Учителя детских школ искусств по 500 тысяч рублей, наставники вузов и училищ по миллиону. С 1 февраля следующего года вырастут детские пособия. Единовременная выплата при рождении составит 30 тысяч рублей. Мат-капитал вырастет до 778 тысяч на первого ребенка и до 1 028 тысяч рублей на второго. Сезон фонтанов в Самаре завершен. С понедельника начнется консервация, сольют воду, отключат оборудование и демонтируют элементы. В этом сезоне 48 самарских фонтанов проработали более 180 дней без серьезных сбоев. Часть из них зимой оснастят работающими световыми конструкциями.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 6. Днем ожидается переменная облачность, временами дождь, ветер северный 2,7 метров в секунду. Температура плюс 5,7.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Омега. Can't touch this.

106.9 FM, это радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Share Rain Rain. 11 часов 47 минут, температура в Тольятти плюс 6. Впереди золотая коллекция радио Омега. Это песни, с которыми связаны самые дорогие моменты нашей жизни и самые приятные воспоминания. Кашин, Catch, Scorpions, Wind of Change, а еще Johnny Hates Jazz, Shattered Dreams. Прямо сейчас на старте золотой коллекции радио Омега.

0: На радио Омега, мгновенно узнаваемая Адель, Someone Like You. Половина первого в Тольятти, на улице плюс 5 градусов. Завтра будет прохладнее, подробнее расскажу через минуту. Также на подходе отличная композиция, называется Stay. Но прежде на радио Омега новости нам расскажет Руслан Хемчак, спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественные металлочерепицу и профлист собственного производства.
1: Здравствуйте, таксопарки не могут обновлять автопарк. Локализованные машины стоят около 3 миллионов рублей, это выше экономически оправданной цены. К проблемам добавляются высокие ставки по кредитам и лизингу, а почти треть такси в России – автомобили старше 5 лет. Экспертиза подтвердила вменяемость Екатерины Тарховой. Психических отклонений и состояния аффекта не выявлено. Ей инкриминируют убийство экс-мэра Самары и его супруги, подделку документов и другие преступления. В первые выходные октября в Самарской области ожидаются мокрый снег и гололедица. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Госавтоинспекция советует водителям с небольшим опытом временно отказаться от поездок. В России зарегистрирована вакцина Аллергарда от аллергии на пыльцу березы. Она станет доступна в этом месяце. До следующего сезона пыления препаратом планируют привить до 60 тысяч пациентов. Артем Дзюба заявил о завершении карьеры, но не исключает участие в Кубке России за какой-либо клуб. Лучший бомбардир в истории российского футбола выступал за «Спартак», «Зенит», «Локомотив». Последним его клубом стал тольяттинский «Акрон».
2: Реклама. Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
3: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
2: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
3: Записывай. 500-520.
4: Центр Кровли.
0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха и ночью и днем плюс 1, плюс 3.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Омега.

0: Очень даже энергично. Мы с вами уже подходим к золотой коллекции Радио Омега. В ней Kind of Blue, Beat Blue, также Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad. Откроет золотую коллекцию Радио Омега Savage Don't Cry Tonight.
1: Реклама. Хочется тепла. У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал» – второй этаж. ТЦ «Хитон» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 18 сентября по 4 октября. Купол цирка у ТРЦ «Паркхаус». Ноль плюс.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

такую прохладную погоду, как сегодня, нас с вами согревает пятерка песен «Только про любовь» на радио Омега, только что Дайдо Ханте, на очереди Сандра «In the Heat of the Night», а до этого еще «Моральный кодекс» на радио Омега.

0: Реклама.
1: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр шевр. Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно.
2: Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю.
1: Сыр шевр. Когда хочется чего-то особенного.
3: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
4: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Во всех супермаркетах «Миндаль». Пломбир за 39 рублей 99 копеек? Тут даже думать нечего. Да, тот самый классический пломбир в брикете от Сампо. Тот случай, когда вкус детства еще и приятно стоит. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: На радио Амега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха и ночью и днем плюс 1, плюс 3.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Амега.

0: радио «Омега».
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Элтон Джон на радио Омега, а выходные мы с вами проведем с другим не менее прекрасным британским музыкантом, со Стингом. Нас с вами ждет уикенд со Стингом на радио Омега. В субботу и воскресенье каждый час будет наполнен благородным британским саундом и любимыми мелодиями. Кроме того, мы подготовили серию коротких историй об этом удивительном музыканте, его увлечениях и неожиданных поворотах судьбы. Будет интересно и очень музыкально. Присоединяйтесь на 106.9 FM или 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. На подходе у нас с вами золотая коллекция, в ней Роксет, Авентура, а еще Мудрен Токен на Шерри, Шерри Лейди.
1: Реклама.
2: Ульяновск зовет! В аквапарк улет! Спеши! На сайте билет покупай! Минус 30 при покупке онлайн. Горки, бассейны, сауны для семьи и друзей. Сэкономь минус 30% и в улет скорей. Улетно и выгодно отдыхай. Улет. Ульяновск. Приезжай. Подробности aquaulet.ru. ООО «Аквалент». УГРН 124-730-00-42-25. Ульяновск. 0+.
3: База строительных материалов на Обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на Обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Звоните 69-62-85.
5: Центр кровли.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 89 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Амега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, а ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха и ночью, и днем плюс 1, плюс 3.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Амега.

Самым первым эту великолепную песню исполнил Фрэнк Синатра, а мы послушали Андреа Бочелли «Strangers in the Night». Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами. Хорошей вам пятницы в компании любимой музыки «Радио Омега». Далее Григорий Лепс и Ирина Аллегрова на «Радио Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТД Ленинский, первый этаж. ТЦ Миндаль, второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Тольятти, встречай! Цирк Вибат с новой уникальной программой «Королевство белых тигров» с 18 сентября по 4 октября. Купол цирка у ТРЦ «Паркхаус». Ноль плюс.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: На радио Амега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха и ночью и днем плюс 1, плюс 3.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Амега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

Shape of You. Для вас на радио Омега звучат не только золотые хиты, но и отличные современные, тоже только что Shape of You, это Ширина. Меня зовут Алена Богданова, хорошей вам пятницы, желаем прекрасного настроения. А на очереди еще золотой коллекции, в ней Натали Имбруглия, Депеш Мод, а также Аха, послушаем Take on Me.

Радио Омега, Агата Кристи. А нам с вами прекрасной пятницы. А в выходные нас ждет уикенд со Стингом. В субботу и воскресенье на Радио Омега лучшие песни британского музыканта будут звучать для вас каждый час. Также вы узнаете самые интересные истории из жизни Стинга 12+. А на очереди у нас с вами еще современные танцевальные ритмы. Композиция называется «I Can't Be».

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, а ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха и ночью, и днем плюс 1, плюс 3.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: радио Амега Джекса и Варетти «Love is on the line». Желаю вам хорошего настроения, а еще сегодня отмечается Всемирный день улыбки. На очереди золотые коллекции, в ней «Pretenders», «I'll stand by you», также танцевальный «Addicted», а в начале золотой коллекции на радио Омега «Electric Light Orchestra».
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр шевр. Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно. Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю. Сыр шевр. Когда хочется чего-то особенного.
4: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
5: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Фигура любит дисциплину. А мы любим, когда эта дисциплина еще и вкусная. Во всех супермаркетах «Мендель». Рубленый тунец «Акватория» 185 граммов, всего 79 рублей 99 копеек. Для легких салатов, сытных завтраков и перекусов без лишних сложностей. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 17 часов.
1: На радио «Омега» о погоде спонсор ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха и ночью, и днем плюс 1, плюс 3.
2: Реклама. Сегодня можно не спрашивать, а что у нас вкусненького? Ответ уже есть. Во всех супермаркетах «Миндаль». Королевские креветки всего 499 рублей 99 копеек за килограмм. Осталось решить только одно. С чем их приготовить? «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Омега».

0: Возьми меня с собой.
1: На радио Омега Александр Маршал, а мы с вами уже скоро оставим позади эту рабочую неделю. Выходные проведем в компании легендарного Стинга. 3 и 4 октября слушайте Weekend со Стингом на радио Омега. Каждый час будут звучать лучшие песни Unshape of My Heart, The Englishman in New York. Оставайтесь с нами, будет по-настоящему интересно для слушателей старше 12 лет. А далее на радио Омега Релинара Нентори.

0: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество. Ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство. Профнастил. Черепица. Надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 500-520.
1: Центр кровли.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: На радио Амега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха и ночью, и днем плюс 1, плюс 3.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Омега».

0: Элтон Джон подвел нас с вами уже к золотой коллекции Радио Омега. В ней Фаррелл Уильямс, также Майкл Джексон. А откроет золотую коллекцию Радио Омега итальянец Эрос Рамазотти, который однажды сказал, цитата: «Главный источник вдохновения – это любовь». Причем Эрос Рамазотти имеет в виду любовь, а в самом широком понимании этого слова – любовь к женщине, к природе и к детям. В общем, это то чувство, которое все вокруг способно приводить в движение. Послушаем Эрос Рамазотти «Un cuore». Кон Лиале на Радио Омега совсем скоро.
1: Реклама.

0: Mobile.ru. Приезжай.
1: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров» с 18 сентября по 4 октября. Купол цирка УТРЦ «Паркхаус». 0+.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Медикал Он Групп Тольятти», медицинский центр, бульвар Татищева, 25А, телефон 50-20-20. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха и ночью и днем +1, +3.
0: Реклама. Medical On.

0: Групп Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Омега».

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

Радио Омега, смысловые галлюцинации. Песня называется «Охотники». Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер, пятница. Хорошего вам настроения желаю. И, кстати, сегодня еще и Международный день улыбки. Ну, а что касается музыки, далее у нас грузинский молодой музыкант Дати. Это у него такой псевдоним. А песня называется «Take Me There».

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
1: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Наггетсы куриные «Экстра» «Мираторг» 599,90 за 1,5 килограмма. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
2: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку «Тольятти молоко», сыр «Шевр». Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно. Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю. Сыр «Шевр». Когда хочется чего-то особенного.
3: Здоровым быть легко. Тольятти молоко.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: Хорошего вам вечера в компании любимой музыки Радио Омега. Только что Сабрина Карпентер. Песня называется TS. Далее хит Fold You Fit. Но прежде еще на Радио Омега Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ханс Циммер – точно самый влиятельный кинокомпозитор современности. Вы точно слышали его музыку, если смотрели хотя бы мультфильм «Мадагаскар» и «Пиратов Карибского моря». Сегодня Ханс Циммер. Отец Ханса был инженером-изобретателем, а мать – музыкантом. В детстве будущий композитор часами улучшал домашнее пианино, правда, очень неоригинальным способом. Например, приделывал к нему бензопилу и другие предметы. Ханса Циммера исключили в общей сложности из 8 разных школ. Он рос в Германии, и местная строгая система образования не справлялась с гиперактивным мальчиком. Музыкальное образование Циммера состоит из 2 недель уроков игры на фортепиано. Больше он не выдержал, и он до сих пор не умеет читать ноты с листа. Несмотря на десятки номинаций и статус легенды, свой первый и за долгие годы единственный Оскар Циммер получил в 1995 году за мультфильм «Король лев». Циммер пишет музыку с помощью десятков помощников. Он основал целую компанию Remote Control Productions, которая занимает несколько зданий в Санта-Монике. Циммер придумывает основную тему и отдает ее команде ассистентов и соавторов, которые пишут все остальное. Циммер по-честному указывает имена всех таких помощников, из-за чего Американская киноакадемия чуть не дисквалифицировала саундтрек фильму «Темный рыцарь» на Оскаре, потому что в официальном списке авторов музыки Циммер указал слишком много людей. Рабочий день Циммера начинается около полуночи и продолжается до 5-6 часов утра. В его рабочей студии в Санта-Монике нет ни одного окна. Циммер ненавидит современный дизайн интерьеров. Стены его студии обтянуты темно-красным бархатом. Повсюду стоят кожаные диваны, винтажные лампы и свечи. Может быть, даже он немного вампир. Циммер скупает редкие и экспериментальные музыкальные инструменты. В его коллекции есть, например, синтезаторы, созданные в единственном экземпляре, который весит сотни килограммов. Многие виртуальные инструменты, которыми сегодня пользуются композиторы по всему миру, изначально создавались специально для Циммера. Если вы хотите увидеть молодого Ханса Циммера, посмотрите легендарный клип группы The Buggles «Video Killed the Radio Star». Это было самое первое музыкальное видео, которое показали в эфире MTV. Так вот, Циммер был клавишником этой группы. И что на первом месте? Циммер пишет не только музыку. Немецкий автоконцерн BMW нанял Ханса Циммера, чтобы тот разработал искусственный звук двигателя и ускорения для их новых электромобилей линейки iX и i4, так как электрокары сами по себе ездят слишком бесшумно.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: гитаристы Северной Ирландии, легендарный Гэри Мур на радио Омега. Далее у нас с вами золотая коллекция. В ней послушаем Fool's Garden, Lemon Tree, также Modern Talking, Последний поворот на Бруклин. А в начале золотой коллекции Alphaville, Forever Young на радио Омега.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
5: Сегодня можно немного схитрить. Ужин как в ресторане, а мариновать ничего не придется. Во всех супермаркетах «Миндаль». Утка «Улыбина» в брусничном или пекинском маринаде всего 399 рублей 99 копеек за килограмм. Остается только приготовить и принимать комплименты. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
6: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. «Сити Лига» при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал» – второй этаж. ТЦ «Хитон» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Амега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха и ночью и днем плюс 1, плюс 3.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Амега.

А если этот голос показался вам знакомым, то все правильно, это вокалист группы «Аха» Мортен Харкет. Песня называется «Can't Take My Eyes Off You». А дальше у нас с вами еще на радио «Омега» золотой хит «ДДТ».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Ульяновск зовет. В аквапарк улет. Спеши. На сайте билет покупай. Минус 30 при покупке онлайн. Горки, бассейны, сауны. Для семьи и друзей. Сэкономь минус 30% и в улет скорей. Улетно и выгодно отдыхай. Улет. Ульяновск. Приезжай. Подробности aquaulet.ru. ООО «Аквалент». УГРН 124-730-00-42-25. Ульяновск. 0+.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: радио «Омега», музыка, которую мы любим. Стинг – один из тех редких артистов, чье творчество стало давно синонимом безупречного вкуса. А в эти выходные, 3 и 4 октября, на радио «Омега» вас ждет уикенд со Стингом. Каждый час будут звучать лучшие песни музыканта, а также заглянем за кулисы его биографии. Узнаем, как школьный учитель литературы Гордон Самнер стал мировой иконой и какие скрытые смыслы таят его тексты. Встречаемся в эти выходные на радио «Омега» для слушателей старше 12 лет. А еще впереди у нас золотая коллекция, в ней Тайп, а также Алекс Хэбберн. Также мы послушаем группу «Status Quo» «In the Army Now». Вот с этого хита и начнем нашу с вами золотую коллекцию.
1: Реклама. Сегодня можно не спрашивать, а что у нас вкусненького? Ответ уже есть. Во всех супермаркетах «Миндаль». Королевские креветки всего 499 рублей 99 копеек за килограмм. Осталось решить только одно. С чем их приготовить? «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 18 сентября по 4 октября. Купол цирка УТРЦ «Паркхаус». 0+.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. «Сити Лига» при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: На радио Омега с нами прямо сейчас Анна Романова, а нам приоткроют завесу завтрашнего дня, расскажет гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, возможен новый поворот событий, вы сможете увидеть происходящее под другим углом. Тельцы, подтвердятся некоторые ваши решения, вы сможете начать действовать, исходя из новых условий. Близнецы, стоит подумать о глобальных планах. Текущие дела точно не выведут вас к новым горизонтам. Раки, день углубления в детали новых проектов. Хороший момент для конкретики, расчета бюджета, покупки техники или билетов. Львы, настало время проверить свои планы на скрытые ошибки.

0: возможно, какие-то начинания лучше перевести в более безопасный режим. Девы, если хотите сделать какое-то дело, поторопитесь, окно возможностей может и закрыться. Весы, не стоит откладывать на потом мелкие хозяйственные дела. Это хороший день, чтобы закрыть их все. Скорпионы, многое будет зависеть не от вас. Придется подстраиваться под нужды близких или внешние обстоятельства. Стрельцы, важные шаги лучше не планировать. Велика вероятность случайности и непредвиденных событий. Козероги, день подходит для открытого совместного решения сложных вопросов. Вы сможете по-честному разделить обязанности и ответственность. Водолеи, день может оказаться сложным. Каждый потянет одеяло на себя, что заблокирует возможность балансированных решений. Рыбы, день растраты энергии. Может оказаться, что ваши прежние планы потеряли актуальность или требуют чрезмерных вложений.
1: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. В этом сыре дырочки большие, а цена, наоборот, маленькая. Во всех супермаркетах «Миндаль». Сыр «Маздам» традиции сыроваров. Всего 599 рублей 99 копеек за килограмм. Нарезайте щедрее. За такую цену можно. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
1: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров» с 18 сентября по 4 октября у полцирка УТРЦ «Паркхаус».
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката, профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника, собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
3: Телефон рекламной службы 510 210.

0: 96.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, а ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха и ночью и днем плюс 1, плюс 3.
2: СМИ «Радио Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: «Радио Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, возможен новый поворот событий, вы сможете увидеть происходящее под другим углом. Тельцы, подтвердятся некоторые ваши решения, вы сможете

0: стремится начать действовать, исходя из новых условий. Близнецы, стоит подумать о глобальных планах. Текущие дела точно не выведут вас к новым горизонтам. Раки. День углубления в детали новых проектов. Хороший момент для конкретики, расчета бюджета, покупки техники или билетов. Львы, настало время проверить свои планы на скрытые ошибки. Возможно, какие-то начинания лучше перевести в более безопасный режим. Девы, если хотите сделать какое-то дело, поторопитесь, окно возможностей может и закрыться. Весы, не стоит откладывать на потом мелкие хозяйственные дела. Это хороший день, чтобы закрыть их все. Скорпионы, многое будет зависеть не от вас. Придется подстраиваться под нужды близких или внешние обстоятельства. Стрельцы, важные шаги лучше не планировать. Велика вероятность случайностей и непредвиденных событий. Козероги. День подходит для открытого совместного решения сложных вопросов. Вы сможете по-честному разделить обязанности и ответственность. Водолеи. День может оказаться сложным. Каждый потянет одеяло на себя, что заблокирует возможность сбалансированных решений. Рыбы. День растраты энергии. Может оказаться, что ваши прежние планы потеряли актуальность или требуют чрезмерных вложений.
1: Романтический вечер на радио.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.